Ветер южный, юго-восточный, от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто делает.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.
1: Наше радио. Баранович FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Наше радио. Барановичи ФМ. МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое. На Барановичи ФМ.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. На форуме регионов Беларуси и России планируется заключить договоров более чем на 900 миллионов рублей. 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Об этом и другом подробней. Минск готовится принять 13-й форум регионов Беларуси и России. 25 и 26 июня столица и Минская область станут основными локациями союзной интеграции. В программе 10 тематических секций – от промкооперации до здравоохранения. Ключевое событие – встреча руководства палат парламентов с главами регионов и масштабное пленарное заседание, проинформировал заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Игорь Брилевич. По его словам, в рамках масштабной площадки планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. А сумма заключенных договоров, как ожидается, составит более чем 900 миллионов рублей. Первый день лета и главный праздник детворы. Мир сегодня отмечает День защиты детей. В Беларуси проживают свыше 1 миллиона 700 несовершеннолетних. На 1000 мальчиков в среднем приходится 951 девочка. Такие данные представил Белстат. Государство поддерживает всех, кто взял на себя ответственность родить и воспитать ребенка. Четко выстроена система пособий, а для многодетных действует программа «Семейный капитал». За десятилетия работы она не раз совершенствовалась, а в январе 2025-го решением президента продлена до конца 2029 года. В системе адресной социальной помощи акцент на малообеспеченных. Все малыши с трудной судьбой находятся под пристальным вниманием. Традиционные благотворительные акции охватывают интернаты, лечебницы и приюты. В Беларуси чужих детей не бывает, и это касается не только соотечественников. Ежегодно к нам на оздоровление приезжают юные жители зарубежных государств. Национальный детский центр «Зубрёнок» в нынешнем сезоне примет почти 300 ребят из Алжира, Вьетнама, Египта, Зимбабве, Индии, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Мьянмы и Узбекистана. Выпускные вечера для 11-классников пройдут в Беларуси 12 июня. В Барановичах с родной «Альма-Матер» попрощаются 1243 вчерашних ученика, сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. Для некоторых ребят, добившихся исключительных успехов, праздник состоится на двух площадках. В городском доме культуры в 17 часов чествование отличников. На этот раз в общей копилке планируется 183 золотые медали и одна серебряная. Торжественную часть с вручением аттестатов организуют на базе местных школ, гимназий и лицея. В неофициальном формате праздник продолжится до 4 утра и будет завершен традиционным событием – встречей рассвета. Продолжаем выпуск. Готовность номер один. На текущей неделе в Беларуси стартует летняя оздоровительная кампания. В Брестской области функционируют 23 стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием. Из них 7 расположены в Барановичской зоне. Это «Звездочка» и «Лесная радуга» от Управления по образованию горосполкома, «Мечта» БПХО, ИСА, Барановичское отделение БелЖД, «Журавушка», лечебно-консультативная поликлиника, «Строитель», «Стройтрест» номер 25 и «Электрон» от предприятия «Брестэнерго» Барановичские электросети. В нынешнем году они намерены принять более 4000 ребят. Первая смена начнется уже в ближайшие дни. И у каждого лагеря собственный график заездов. Самый ранний запланирован на 3 число в «Журавушку» и «Электрон». Всего будет 5 смен продолжительностью от 14 до 17 дней. К новостям компаний. Если вы думаете, что медицинская одежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине «Медистайл», который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Стиль, который выделяет. Комфорт, который удивляет. И модели, от которых сложно отвести взгляд. «Комсомольская 9». Каждый день с 10 до 20 часов. Приходите и убедитесь сами. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Баранович ФМ.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Тарифы на услуги ЖКХ. Новые банковские правила. Какие изменения ждут белорусов с 1 июня? Новый энергонасыщенный трактор. Мобильное приложение с навигацией. И дни ритейла. Белагра 2026. Намерен удивить участников и гостей. Об этом и другом подробнее. Белорусам предстоит встретить начало лета с набором изменений от коммунальных тарифов до новых банковских правил. Речь пойдет не о резких переменах, но о нескольких ощутимых корректировках. С 1 июня стартует второй этап пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В первую очередь изменения затронут отопление и горячее водоснабжение. Тариф на тепловую энергию увеличится на 7,3%. Одновременно подорожает электроэнергия. Разница за 1000 кВт-часов составит 3,3 рубля. С первого дня лета Белтелеком обновляет цены на услуги телеграфной связи. Клиентов Беларусьбанка ждут новации в правилах обслуживания. Теперь одному клиенту разрешается иметь не более одной карты каждого типа, в том числе и с рассрочкой. Сегодня в Беларуси пущена в оборот обновленная банкнота номиналом 200 рублей. Внешне она почти не отличается от привычной версии, но содержит ряд точечных изменений. Защитный комплекс призван обеспечить надежную защиту купюр от подделки. Новый энергонасыщенный трактор, мобильное приложение с навигацией и дни ритейла. Белагра 2026 намерен удивить участников и гостей. Все достижения отрасли завтра будут представлены в Минске на Белорусской агропромышленной неделе и 36-й международной специализированной выставке. Организаторы уже получили более 570 заявок из 12 стран мира. На закрытых площадях будут представлены все регионы Беларуси с пищевой продукцией и новинками, которые можно увидеть в розничных сетях и которые предлагаются зарубежным партнерам. На открытых презентуют потенциал сельскохозяйственной отрасли, включая крупное машиностроение и тепличное хозяйство. Сельхозтехника будет продемонстрирована в реальных полевых условиях. Впервые во время выставки 2 и 3 июня пройдут дни ритейла. Профессиональный форум организован совместно с Март Беларуси и Минпромторгом России. В целом Белагра 2026 намерен посетить более 40 иностранных делегаций из Алжира, Омана, регионов России и других стран. Будут организованы переговоры белорусских производителей с бизнесом Казахстана и Грузии. Ожидается, что на экспозицию прибудет генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, с которым обсудят вопросы в области продбезопасности. Продолжаем выпуск. Сфера перевозок пассажиров на особом контроле государственных правоохранительных органов. Налоговые органы выявляют такие нарушения, как отсутствие кассового оборудования, нарушение установленного законодательством порядка приема средств платежа при оказании услуг, неуплата или неполная уплата налогов, сборов. За истекший период 2026 года проведено более 80 результативных оперативных мероприятий, проверено свыше 30 субъектов хозяйствования. Сумма предъявленных налоговых обязательств составила порядка 52 миллионов рублей. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 10 миллионов рублей. Нотариальная контора Барановичского района продолжает выездные консультации в агрогородках и сельисполкомах. Прием нотариуса запланирован 2 июня в агрогородке «Жемчужный», 3 июня в Мирном и 4 июня в Миловидах и Русино. Запись производится по телефонам 63 88 53 64 03 39. Напомним, выезд специалиста осуществляется по заявительному принципу. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.
6: Только мне

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-01-76.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает стопроцентной гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

предвкушал эту встречу. Как ты выглядишь? Твой взгляд беспечный. А теперь я держу тебя за руку.

0: Баранович ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей, в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Планировавшийся в достаточно спокойном режиме саммит Евразийского экономического союза в Казахстане перешел в дискуссию и затронул глобальные проблемы. Об этом по итогам прошедшего в Астане масштабного форума рассказала заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. В частности, глава белорусского государства Александр Лукашенко, обсуждая вопросы по международной активности, отметил, что предоставляя статус наблюдателя либо заключая соглашение в рамках Союза, необходимо просчитывать последствия, как для интеграции, так и для партнеров. Любое присоединение должно быть эффективным и давать результаты. Были подведены некоторые итоги. Закончили исполнение стратегии предыдущей пятилетки. С точки зрения практической реализации, самой главной темой стало завершение правовой регламентации вопросов, связанных с промышленной кооперацией в агропромышленном комплексе. Национальный банк Беларуси с 1 июня 2026 выпустил в обращение новую банкноту образца 2009 номиналом 200 рублей, сообщили в пресс-службе финансового регулятора. Новации в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса купюр, а также замене ветхих и поврежденных. Находящиеся в обращении банкноты предыдущего образца остаются законным платежным средством. Оформление концептуально схоже с находящейся в обращении, но при этом имеет ряд отличий. Факсимиле подписи бывшего председателя правления Национального банка Петра Прокоповича заменено на подпись нынешнего председателя Романа Головченко. Также усовершенствован защитный комплекс. В зоне внимания ГАИ – мотоциклисты. В разгар мотосезона повышенное внимание со стороны нарядов ДПС к любителям двухколесного транспорта. По 4 июня на дорогах Барановичского региона проходит профилактическая акция «Внимание, мотоциклист», рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. Правоохранители организуют рейды, используя республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Основное внимание – выявлению и пресечению фактов управления нетрезвыми водителями и теми, кто не имеет права управления, превышению скорости движения, участию в дорожном движении мотоциклов, не зарегистрированных в установленном порядке, либо собранных кустарным способом. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный. 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей, в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко очень активно включен в процесс выработки решений, которые должны приблизить наступление мира в регионе, заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. У президента очень насыщенный график общения по данному роду вопросов. По словам главы внешнеполитического ведомства, белорусского лидера рассматривают как человека, который очень хорошо разбирается в текущей обстановке и своим личным участием может помочь в реализации целей обеспечения стабильности и безопасности. Первый день лета Беларусь отмечает Международный день защиты детей. Этот праздник, учрежденный еще в 1949 году, напоминает о том, что детство должно быть безопасным, радостным и наполненным заботой. Охрана детства является важнейшим приоритетом государственной политики. В стране выстроена многогранная система социальной защиты семьи. Помощь оказывается фактически на каждом этапе, начиная от рождения ребенка и до его совершеннолетия. Если ребенок улыбается, значит, государство существует, общество здорово, отмечал Александр Лукашенко. И ради этой улыбки делается очень многое. В стране гарантируются бесплатные услуги здравоохранения и образования от детского сада до вуза. Семьи с детьми получают пособия, адресную помощь. Многодетным предоставляется семейный капитал. Для становления гармоничной личности большое значение придается созданию развивающей и комфортной среды. Дошкольные учреждения, средние учебные заведения, центры детского творчества, музыкальные и спортивные школы направлены на всестороннее развитие ребенка. Целый комплекс мер направлен на поддержку талантливых и одаренных детей. Продолжаем выпуск. Будущие защитники Родины продемонстрировали хорошую физическую подготовку, командный дух и тактические навыки в военно-спортивной игре, которая проходила на базе Городищенской средней школы имени Скипора. В соревнованиях приняли участие учащиеся 10 классов Барановичского и Ляховичского районов. Соревнования укрепили дружеские связи между учебными заведениями соседних районов, а ребята получили отличный опыт до призывной подготовки. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Вместе нам быть

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичи ФМ.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Баранович FM.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Продовольственная безопасность, совершенствование сельского хозяйства и новые технологии ВПК. Эти темы стали ключевыми на совещании во Дворце независимости в Минске. Президент Александр Лукашенко встречается с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюи. Структура объединяет 193 государства и является ключевой международной площадкой по вопросам развития сферы агропромышленного комплекса и борьбы с голодом во всем мире. Беларусь сотрудничает с организацией более 20 лет. Сейчас в стране реализуются 4 проекта на сумму около 470 тысяч долларов. Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25%. Это решение подкреплено сильными макроэкономическими показателями – ростом ВВП, увеличением экспорта, а также стабильным притоком инвестиций в производство. Дополнительный плюс – замедление инфляции, темпы которой упали до оптимально низкого уровня прошлых лет. Для населения и бизнеса этот шаг финансового регулятора несет прямую практическую выгоду. Во-первых, станут меньше новые кредиты, а у тех, чей заем привязан к ставке рефинансирования, автоматически уменьшатся ежемесячные платежи. Во-вторых, реальный сектор экономики получит доступные ресурсы для модернизации предприятий и закупки оборудования. И о спорте. В матче 10-го тура Бетера высшей лиги барановичи обыграли на выезде Витебск 3-2. Все три мяча гости забили в течение первого тайма. Наши спортсмены с первых минут показали лидерство. На 14-й минуте Мартин Артюк перехватил мяч и открыл счет. Вскоре успех закрепил Федор Лебедев. На 33-й минуте отличился Станислав Кендыш. Сейчас подопечные Романа Киренкина с 8 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Следующий поединок красно-синие проведут 13 июня на домашней арене с ФК «Минск». Начало в 15:00. Перерыв в элитном дивизионе страны объявлен в связи с проведением международных встреч национальной и молодежных сборных. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: периоды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама. Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
0: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Ну вот и все. Пообещали друг другу такими же оставаться, тепло одеваться, искренними быть, никогда не тужить, к Богу на ты обращаться, иногда вспоминать про друг друга, никогда не сдаваться и почаще улыбаться. Эта песня не про нас, подруга. Голос зовет меня, но я не пойму откуда. Выйти на район, выйти на район, откинуть все сомнения, все будет хорошо. Ты же знаешь, дороги разойдутся, дороги разойдутся.

0: know the facts, oh yeah. Girls don't love the boys, they love them bad, love them bad, love them.
1: Баранович ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: Барановичи ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей, в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, передает Белта. Страна участвует в разработке и принятии решений по международным проблемам в данной сфере, обменивается с другими государствами информацией о принятых мерах и достигнутом прогрессе в области повышения качества питания и уровня жизни населения.

0: миллионов долларов. В настоящее время в активе 4 инициативы на 470 тысяч долларов. До 2030 года предусмотрено возможное финансирование еще на 1 миллион. Более 270 тысяч несовершеннолетних проживает в Брестской области. Это примерно 21% от общей численности населения первого региона. Об этом свидетельствуют данные обзора, опубликованного Главным статистическим управлением ко Дню защиты детей. По информации, на 1 января 2026 года на 1000 мальчиков приходится 943 девочки. Среди популярных имен – София, Ева, Анна, Мария, Варвара, Михаил, Александр, Тимофей, Артем и Марк. Продолжаем выпуск. Сотрудники Барановичского ГУВД совместно с межрайонной прокуратурой выявили факт хищения в сфере мелиорации земель. Установлено, что мастер одного из предприятий решил использовать государственные ресурсы в личных целях. Всего за неделю с конца апреля по май мужчина вывез с рабочего участка в свой сарай более 300 килограммов комплексных удобрений, сообщил начальник отделения по борьбе с экономическими преступлениями городского отдела внутренних дел Артем Давидович.
1: Чтобы скрыть кражу, работник внес в официальные отчеты ложные данные о том, что все удобрения якобы были израсходованы на объектах. В отношении мастера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Все похищенное имущество уже изъято, возвращено предприятию и будет использовано по прямому назначению для проведения мелиоративных работ. Правоохранители напоминают, что использование служебных полномочий в корыстных целях – это не просто нарушение закона, а порой уголовно наказуемое деяние.
0: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
0: Наше радио. Баранович FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: на Вичи ФМ.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Президент отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и нехватку минеральных удобрений. Страна готова внести свой вклад в решение проблемы. Более того, за отечественными производителями около 20% всех запасов. Первый день лета и главный праздник детворы. Мир сегодня отмечает День защиты детей. В Беларуси проживают свыше 1 700 000 несовершеннолетних. На 1 000 мальчиков в среднем приходится 951 девочка. Такие данные представил Белстат. Государство поддерживает всех, кто взял на себя ответственность родить и воспитать ребенка. Четко выстроена система пособий, а для многодетных действует программа «Семейный капитал». За десятилетия работы она не раз совершенствовалась, а в январе 2025-го решением президента продлена до конца 2029 года. В системе адресной социальной помощи акцент на малообеспеченных. Все малыши с трудной судьбой находятся под пристальным вниманием. Традиционные благотворительные акции охватывают интернаты, лечебницы и приюты. В Беларуси чужих детей не бывает. И это касается не только соотечественников. Ежегодно к нам на оздоровление приезжают юные жители зарубежных государств. Национальный детский центр «Зубрёнок» в нынешнем сезоне примет почти 300 ребят из Алжира, Вьетнама, Египта, Зимбабве, Индии, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Мьянмы и Узбекистана. Продолжаем выпуск. Готовность номер один. На текущей неделе в Беларуси стартует летняя оздоровительная кампания. В Брестской области функционируют 23 стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием. Из них 7 расположены в Барановичской зоне. Это «Звездочка» и «Лесная радуга» от Управления по образованию горосполкома, «Мечта» БПХО, ИСА, Барановичское отделение БелЖД, «Журавушка» лечебно-консультативная поликлиника, «Строитель», «Стройтрест» номер 25 и «Электрон» от предприятия «Брестэнерго» Барановичские электросети. В нынешнем году они намерены принять более 4000 ребят. Первая смена начнется уже в ближайшие дни. И у каждого лагеря собственный график заездов. Самый ранний запланирован на 3 число. В «Журавушку» и «Электрон». Всего будет 5 смен продолжительностью от 14 до 17 дней. И о спорте. В матче 10-го тура Бетера высшей лиги барановичи обыграли на выезде Витебск 3-2. Все 3 мяча гости забили в течение первого тайма. Наши спортсмены с первых минут показали лидерство. На 14-й минуте Мартин Артюк перехватил мяч и открыл счет. Вскоре успех закрепил Федор Лебедев. На 33-й минуте отличился Станислав Кендыш. Сейчас подопечные Романа Киренкина с 8 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Следующий поединок красно-синие проведут 13 июня на домашней арене с ФК «Минск». Начало в 15:00. Перерыв в элитном дивизионе страны объявлен в связи с проведением международных встреч национальной и молодежных сборных. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Май финишировал холодом. Уже в первую пятидневку июня температура в большинстве районов страны переступит 20-градусную отметку. Календарное лето будет набирать обороты очень медленно. Вместе с тем метеоусловия будут неустойчивыми. Не исключены дожди, грозы и шквалистый ветер. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Баранович FM.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Наше радио. Барановичи ФМ.
1: Четырнадцать часов.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Барановичи Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
6: Слушай свое на Барановичи FM.
7: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

Баранович ФМ.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Катерина Ярмолик. Добрый день. Поставки продукции, промкооперация. Развитие сотрудничества обсудили в Совете Республики с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает Белта. За первый квартал 2026-го практически удвоены объемы товарооборота. В российский регион поставляется белорусская техника. В прошлом году создан первый мультибрендовый центр по ее сервисному обслуживанию и обучению специалистов. Планируется создание второго. Готовится к открытию выставочно-сервисный центр «МАЗа», рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник. Активное взаимодействие осуществляется также в сферах культуры и образования. Налаживание контактов – один из приоритетов международной деятельности Совета Республики. В ближайшее время состоится 13-й форум регионов Беларуси и России, где планируется подписать ряд двухсторонних соглашений, дорожных карт и проектов, подытожил Сергей Олейник. В ЕАЭ завершается формирование туристического информресурса, где будут представлены 38 маршрутов по странам Союза, сообщает Белта. Проект направлен на интеграцию культурного, исторического и природного наследия стран «пятерки». В государствах интеграционного объединения активно внедряются национальные туристические порталы, интерактивная система навигации в зонах отдыха и даже технологии дополненной реальности, позволяющие увидеть историю памятников на экране смартфона. К другим новостям. Представители 558-го авиаремонтного завода лидировали в соревнованиях «Сандружин», которые были проведены в районе водохранилища «Мушанка». Второе место заняла команда станкостроительного завода «Атлант», третье у работников «Торгмаша». Участники продемонстрировали прочные навыки оказания практической помощи при чрезвычайных ситуациях, а также хорошие результаты в теоретической подготовке. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов, вечером 17-19, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ.
1: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 15:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь является примером в плане обеспечения продовольственной безопасности. В канун Дня защиты детей в Барановичах маленьких жителей порадовали новыми игровыми комплексами. Об этом и другом подробнее. Беларусь является примером в плане обеспечения продовольственной безопасности. Об этом заявил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Тюнь Дуньюнь на встрече с президентом Александром Лукашенко.

0: Порошенко в Минске. Республика обеспечивает продуктами питания не только себя, оказывает помощь в том числе странам Африки и Азии. Полноправным членом структуры наше государство стало с 2005 года. Сейчас участвует в разработке решений по международным проблемам в сельскохозяйственной сфере, обменивается информацией о принятых мерах и достигнутом прогрессе в области повышения качества питания и уровня жизни населения, улучшения эффективности производства и распределения сельскохозяйственных продуктов. В Беларуси завершили сев яровых культур, гречихи, проса, картофеля и овощей, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, минеральных удобрений накоплено 889 тысяч тонн, скошено трав первым укосом на площади 479 тысяч гектаров, что составляет 34% от плана. Выпускные экзамены для девятиклассников стартовали в Беларуси. Проверка знаний намечена с 1 по 10 июня. Как и в прошлом году, эта категория старшеклассников сдает 4 обязательные дисциплины. Изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и историю Беларуси в устной форме. Тексты заданий для предметов, тестируемых в письменной форме, специалисты Министерства образования доводят через СМИ, а также размещают на сайте ведомства. Второй вопрос билета по истории Беларуси предусматривает выполнение практического задания, направленного на проверку умения работать с разными источниками исторической информации – фрагментом документа, картой, схемой, таблицей, диафрагмой, графиком или иллюстрацией. В этом году в 9 классах школ по всей республике обучается около 101 тысячи учащихся. В Барановичах эту ступень образования прошли 2124 ученика, в Барановичском районе – 229. Ребята, оканчивающие 9 классы, в дальнейшем могут продолжить учебу в колледжах, лицеях или остаться в школе для получения общего среднего образования. Продолжаем выпуск. Концерты, спортивные программы и встречи проходят сегодня по случаю Дня защиты детей. В стране каждый пятый белорус в возрасте до 18 лет. Для них создаются условия в каждом уголке республики от учебы до проведения досуга. В канун праздничной даты в Барановичах маленьких жителей порадовали новыми игровыми комплексами. Локации для установки оборудования определились голосованием, которое проходило весной в телеграм-канале городского исполнительного комитета. Теперь горки открыты для малышей в разных микрорайонах на территории жилых домов по улице Фабричной 18-22, по Советской 100 и Тельмана 157-159. Подарок будущему поколению преподнесли водоканал, Белцеликом и частные компании «Монархстрой» и «Гвевиспро». Как рассказала заместитель начальника ЖЭУ Барановича Анастасия Евсеева, специалисты предприятия подготовили территории и содействовали в установке оснащения, призванного дарить радость детям. К слову, создать уют для отдыха в своем дворе может каждый. Поддержку в рамках гражданской инициативы окажет коммунальное хозяйство 50 на 50. Помогут сотрудники ЖЭУ и в монтаже. Подобных примеров в городе достаточно, отметила Анастасия Евсеева. Так, во дворе на Наконечникова 5 появилось место для времяпровождения ребят силами неравнодушной уроженки Барановичей. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь и КНДР намерены развивать сотрудничество. На Брещине из первого укоса заготовили почти вдвое больше травяных кормов по сравнению с 2025. Об этом и другом подробнее. Беларусь и КНДР намерены развивать сотрудничество в сфере продбезопасности и здравоохранения. Представители министерств и отраслевых органов государственного управления двух стран рассмотрели ход выполнения договоренностей, достигнутым по итогам состоявшегося в марте 2026-го официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко подчеркнул открытость нашей страны к любым инициативам корейской стороны, которая реализуется исходя из реальных возможностей и международных обязательств двух стран. При этом отмечена важность нынешнего посещения корейской делегации мероприятий

0: и международной специализированной выставки «Белагро-2026» для более полного ознакомления с экономическим потенциалом Беларуси. В Брестской области с первого укоса заготовили почти вдвое больше травяных кормов, чем на начало прошлогоднего июня. По состоянию на 1 июня запас сенажа из трав нового урожая превышает 712 тысяч тонн против 380 тысяч на эту же дату 2025-го. Урожайность также на более высоком уровне отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков. Убрано практически 65% отведенных площадей. На четверть к плану заготовлено сенажа. Министр антимонопольного регулирования и торговли республики Артур Карпович проведет в Барановичах 4 июня с 16 до 17 часов выездной прием граждан и представителей юридических лиц. Предварительная запись будет проводиться 2 июня с 8 до 13 часов и с 14 до 17 и 3 июня с 8 до 13 часов по телефону 65 26 40. Продолжаем выпуск. Звонок о замене чипа или заманчивое предложение беспрецедентного кредита – это лишь некоторые маски, под которыми могут скрываться аферисты. Подобные сюжеты развернули с участием жительниц Барановичей, чья доверчивость обошлась им в немалую сумму. Так в милицию обратилась 50-летняя женщина, у которой похитили деньги. Она пояснила, что ей позвонил неизвестный. Мужчина представился специалистом по установке домофонов и сообщил о необходимости монтажа новой системы. Уточнил количество ключей и попросил назвать коды, пришедшие в СМС. Гражданка выполнила просьбу, согласовав время прихода мастера. Позже через Вайбер с горожанкой связался другой злоумышленник, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что первый звонок был мошенническим, а для защиты необходимо выполнить ряд действий. В частности, предлагалось написать заявление в службу защиты прав потребителей и задекларировать имеющуюся сумму в размере более 5000 рублей наличными, положив их на специальный счет, рассказала старший инспектор группы информации общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
1: Параллельно в милицию обратилась 23-летняя местная жительница также с заявлением о хищении денежных средств. Девушка нашла в Телеграм объявление о предоставлении беспроцентного кредита. Она связалась с администратором, оформила онлайн-заявку. После ее одобрения заявительнице предложили оплатить страховку в сумме 150 рублей, а затем комиссию 380 рублей. Девушка перевела требуемые суммы, после чего переписка прекратилась. Кредит она так и не получила. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество». Милиция напоминает гражданам о правилах безопасности. Никому не называйте коды из СМС. Реальные сотрудники ЖКХ, банков и милиции никогда не запрашивают их. Не верьте звонкам о безопасных счетах, декларировании денег или обыске. Проверяйте любую информацию. При малейшем сомнении звоните 102. Помните, бдительность и осторожность – ваша лучшая защита.
0: С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 17:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Товарооборот Беларуси и Приморья должен достичь 100 миллионов долларов. После масштабной реконструкции открылось обновленное здание столовой в Городищенском детском социальном пансионате «Радужный». Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко заявил, что в текущем году товарооборот в партнерстве должен превысить 100 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Президент пригласил главу российского региона еще раз ознакомиться с возможностями страны и предложил посетить выставку «Белагро». В целом стороны выходят на новый этап стратегического взаимодействия, открывая окно возможностей для торговли с КНДР. Несмотря на географическую удаленность, Минск и Владивосток демонстрируют высокую динамику. На Дальнем Востоке успешно работают белорусские магазины, создан крупный мультибрендовый центр нашей техники. Еще одним вектором взаимодействия станет совместная работа на азиатском направлении. Такая трехсторонняя кооперация принесет ощутимую экономическую выгоду всем участникам проекта. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Об этом сообщил генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун. Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальной стратегии. На фоне меняющейся мировой экономики, глобальной перестройки цепочек поставок, важность партнерства с демонстрирующими динамичный экономический рост странами все более возрастает. Практикум позволит обсудить перспективные векторы и существующие барьеры в торговле, получить пошаговые инструменты.

0: комментарии от экспертов по поводу выхода на площадки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, отметил Валерий Лабун. Ожидается, что форум объединит более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспортеров. Они подскажут, как выбрать нишу, преодолеть барьеры, выйти на устойчивый экспорт с минимальными рисками. Дарить детям не только эмоции, но и реальную поддержку. В Барановичском районе после масштабной реконструкции открылось обновленное здание столовой в Городищенском детском социальном пансионате «Радужный». Современный, красивый и уютный объект появился благодаря финансированию из средств областного бюджета. Свой труд и старания в здание заложили работники строительного треста номер 25. Важный проект реализован в рамках госпрограмм «Социальная защита» и «Общество равных возможностей», утвержденных Совмином. Забота о детях-сиротах и ребятах с особенностями психофизического развития, создание для них максимально удобных условий для проживания, реабилитации и успешной социализации – приоритет государственной политики страны. Разделить важность момента с воспитанниками приехал губернатор Брещины Петр Пархомчик. В знаковом мероприятии приняли участие глава Барановичского района Роман Жук, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского областного исполнительного комитета Геннадий Скробот, генеральный директор строительного треста номер 25 Анатолий Сиренко. Петр Пархомчик, обращаясь к присутствующим, подчеркнул символизм мероприятия, которое собрало гостей и коллектив пансионата в День защиты детей, праздник, который не теряет своей актуальности из года в год. Особые слова благодарности руководитель первого региона выразил воспитателям, учителям, социальным работникам, психологам, всем, кто вкладывает свои силы и душу в этих ребят, кто окружает их заботой, добротой и пониманием, помогает им реализоваться, добиться побед и раскрыть таланты. Обновленное помещение с нужным оборудованием для приготовления и хранения пищи, необходимой посудой и столовыми приборами, удобной расстановкой столов и стульев обеспечит не только комфорт детям, но и сделает приятной работу персонала. Завершение ремонта – это большой шаг вперед в деле повышения качества жизни в учреждении, которое приняло под своей крышей порядка 200 человек. Гости ознакомились с бытом проживающих, созданными условиями и атмосферой, которая царит между ними. Ярким продолжением программы стал праздничный концерт «Добротой согреем детские сердца». Свои таланты продемонстрировали воспитанники социального пансионата, а также солисты образцового театра эстрады «Капелька» Мирского сельского дома культуры. И о спорте. Стадион «Городской» в Барановичах примет важный матч для белорусской молодежки. 5 июня здесь состоится спарринг наших соотечественников У-21 со сверстниками из Казахстана. Слово, в Беларуси будут сыграны оба июньских поединка между командами. Второй в столице. Первая встреча запланирована в нашем городе и начнется в 17 часов. Вход свободный. Ранее главный тренер Виталий Павлов рассказал, что среди прочих на сбор будут приглашены спортсмены 2007 года рождения с прицелом на будущую квалификацию. Заключительные игры молодые белорусы проведут в сентябре 24-го против Бельгии и 28-го против Дании. Новостям компании. Если вы думаете, что медоодежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине MediStyle, который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Стиль, который выделяет, комфорт, который удивляет, и модели, от которых сложно отвести взгляд. «Комсомольская 9» каждый день с 10 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
1: Погода.
0: В первом летнем месяце средняя температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы, которая составляет от плюс 15 на северо-западе страны до плюс 18 на юго-востоке. Нынешний июнь обещает нам дневные температуры от плюс 20 до плюс 25. В отдельные дни при ясной погоде 26-30. Количество осадков ожидается около климатической нормы. В целом синоптики обещают комфортную погоду без аномального холода, экстремальной жары и прочих катаклизмов. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 347 0176.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 347 0176.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр. I guess for now you've got the lesson left.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Барановичи сегодня посетил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси генерал-майор внутренней службы Вадим Синявский. Дата выбрана не случайно. Ко дню защиты детей спасатели имеют непосредственное отношение. В честь праздника сотрудники Барановичского ГРУЧС представили перед Дворцом детского творчества технику и экипировку. Ребята с удовольствием исследовали красочные машины, примеряли на себя обмундирование. Кроме этого, локация изобиловала интерактивными площадками, которые были организованы учреждениями среднего и дополнительного образования. Поздравил собравшихся с первым летним днем и праздником детворы глава города Максим Антонюк.
2: Дорогие ребята, сегодняшний праздник исключительно ваш. Ведь именно вы делаете наш город счастливее, уютнее, делаете его молодым и перспективным. Вы – наше завтра, будущее нашей замечательной Беларуси. Я от всей души хотел бы вам пожелать крепкого здоровья, творческих успехов, безопасных и веселых каникул, верных друзей рядом, новых свершений. А взрослым в этот день я бы хотел пожелать, чтобы вас сопровождали каждый день счастливые улыбки наших детей.
1: Присоединился к поздравлениям Вадим Синявский. Он пожелал ребятам безопасного лета и отметил героический поступок жителей Барановичей, которые спасли вместе с жильцами из горящей квартиры троих маленьких детей.
3: Я от всей души хотел бы поблагодарить парней за проявленное мужество и героизм по спасению детей. И, конечно же, сам не мог на это не отреагировать. Общался с командующим внутренними войсками, общался со своими коллегами. И как только представилась такая возможность, с большим удовольствием принял решение прибыть сюда для того, чтобы поощрить этих парней.
1: Вадим Синявский вручил военнослужащему войсковой части 7404 Денису Стасеву и работнику ЖКХ Максиму Полешуку нагрудные знаки за отвагу второй степени и ценные подарки. В неформальной обстановке министр пообщался с членами военно-патриотического клуба «Феникс» и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защиты детей. Выпускные экзамены для девятиклассников стартовали в Беларуси. Проверка знаний намечена с 1 по 10 июня. Как и в прошлом году, эта категория старшеклассников сдает 4 обязательные дисциплины. Изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и историю Беларуси в устной форме. Тексты заданий для предметов, тестируемых в письменной форме, специалисты Министерства образования доводят через СМИ, а также размещают на сайте ведомства. Второй вопрос билета по истории Беларуси предусматривает

0: выполнения практического задания, направленного на проверку умения работать с разными источниками исторической информации, фрагментом документа, картой, схемой, таблицей, диафрагмой, графиком или иллюстрацией. В этом году в 9 классах школ по всей республике обучается около 101 тысячи учащихся. В Барановичах эту ступень образования прошли 2124 ученика, в Барановичском районе – 229. Ребята, оканчивающие 9 классы, в дальнейшем могут продолжить учебу в колледжах, лицеях или остаться в школе для получения общего среднего образования. Министр антимонопольного регулирования и торговли республики Артур Карпович проведет в Барановичах 4 июня с 16 до 17 часов выездной прием граждан и представителей юридических лиц. Предварительная запись будет проводиться 2 июня с 8 до 13 часов и с 14 до 17 и 3 июня с 8 до 13 часов по телефону 65 26 40. Продолжаем выпуск. Концерты, спортивные программы и встречи проходят сегодня по случаю Дня защиты детей. В стране каждый пятый белорус в возрасте до 18 лет. Для них создаются условия в каждом уголке республики от учебы до проведения досуга. В канун праздничной даты в Барановичах маленьких жителей порадовали новыми игровыми комплексами. Локации для установки оборудования определились голосованием, которое проходило весной в телеграм-канале городского исполнительного комитета. Теперь горки открыты для малышей в разных микрорайонах на территории жилых домов по улице Фабричной 18-22, по Советской 100 и Тельмана 157-159. Подарок будущему поколению преподнесли водоканал, Белцеликом и частные компании «Монаркстрой» и «Гвевиспро». Как рассказала заместитель начальника ЖЭУ Барановичей Анастасия Евсеева, специалисты предприятия подготовили территории и содействовали в установке оснащения, призванного дарить радость детям. К слову, создать уют для отдыха в своем дворе может каждый. Поддержку в рамках гражданской инициативы окажет коммунальное хозяйство 50 на 50. Помогут сотрудники ЖЭО и в монтаже. Подобных примеров в городе достаточно, отметила Анастасия Евсеева. Так, во дворе на Наконечникова 5 появилось место для времяпровождения ребят силами неравнодушной уроженки Барановичей. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть

0: Баранович FM.
1: Yeah.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Позвони, напиши, намекни, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Баранович FM.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Дальше погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой.
1: Засыпать без тебя это пытка.
0: Почему?
1: Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».